0: Есть мертвый,
1: братяшка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.